Радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

глазок, ты слышишь? Все отлично у меня,

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы, особенно начинающие, свято верят, что их машина отдыхает, совершая короткие городские набеги до магазина, офиса или детского сада. Но так ли это на самом деле, или это лишь приятное заблуждение? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: На первый взгляд, короткие поездки с минимальными нагрузками кажутся безобидными для вашего двигателя. Однако, вопреки ожиданиям, именно частые короткие пробеги, менее 10-15 километров, могут ускорить износ двигателя. Причина в том, что сердце вашего автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры, в процессе чего не сгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая тем самым его вязкость. А вязкость масла критически важна для смазки, то есть защиты от трения и легкого запуска. Чем чаще короткие поездки, тем быстрее масло теряет свои свойства. Также непрогретый двигатель способствует еще и образованию конденсата, который смешивается с маслом. Хотя современные масла, конечно, могут справиться с небольшим количеством влаги, а вот при постоянных коротких поездках ее объем может стать критическим, образуя таким образом эмульсию, снижающую защитные функции и ускоряющую износ. Кроме того, частые холодные пуски и работы в режиме прогрева приводят еще и к образованию нагара на поршнях, кольцах, клапанах и свечах, что со временем может вызывать залегание колец, падение компрессии и увеличение расхода масла. Эти проблемы развиваются незаметно, пока не появляются серьезные симптомы. Поэтому владельцам автомобилей, часто совершающих короткие поездки, необходимо уделять повышенное внимание обслуживанию своего транспортного средства. Важно использовать качественное масло и сокращать интервалы его замены. Для городского режима эксплуатации чаще всего рекомендуют менять масло каждые 7-8 тысяч километров, а не по максимальному интервалу производителя. Регулярное обслуживание также поможет еще и вовремя обнаружить проблемы с маслом и двигателем. Помните это.
0: Автонапоминалка.
1: Также следует принимать во внимание, что для автомобильного аккумулятора нет ничего хуже, чем частые короткие поездки, сопровождающиеся холодными пусками двигателя. Каждый пуск – это стресс для вашей батареи, требующий огромного пускового тока, который особенно велик при низких температурах, когда масло становится вязким. Генератор призван восстановить эту энергию, но при поездках продолжается.

0: мере. Игнорировать эти сигналы попросту опасно. Ведь, например, зимой разряженная батарея может подвести в самый неподходящий момент. Ну, по закону подлости, понимаете, да? Современные автомобили, конечно, адаптированы к различным условиям, но физические законы остаются неизменными. Двигатель, работающий большую часть времени в непрогретом состоянии, изнашивается быстрее. Да и аккумулятору приходится несладко, как вы уже поняли. Таким образом, короткие поездки, кажущиеся незначительными, в долгосрочной перспективе оказывают на автомобиль более негативное влияние, чем, например, регулярные и длительные пробеги. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. После атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров завели дело о теракте. Это сообщила накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к совершению преступления. О налете украинских беспилотников в воскресенье утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 4 человека погибли, 28 получили ранения. В больнице поступили 14 пострадавших. 2 ребенка в тяжелом состоянии. В центре Севастополя БПЛА упал на крышу многоквартирного дома из-за повреждения в электросетях. В регионе в воскресенье частично не было света. Местная прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи. Кроме того, один из дронов ударил по парому по ноге на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В 2 муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений. Минпросвещение изменит программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт вступит в силу с сентября будущего года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, поставлена задача сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. По новым правилам, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение 2 предметов на углубленном уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается уже в июле. Аферисты обзванивают россиян с якобы предложением о службе по контракту. Звонок начинается с фразы «Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту», а дальше стандартный набор, уточнение данных, просьба назвать код из СМС для подтверждения личности, а затем доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги. Схема рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о заключении контракта с Минобороны. Мошенники играют на чувствах, и важно не дать им себя обмануть. Любой звонок на эту тему, поступающий без запроса, это обман. Никакие структуры не ведут набор таким образом. В случае, если кто-то попросил назвать код, нужно сразу же положить трубку и проверить банковские счета. Морская рыба, соль, яйца и некоторые другие продукты, богатые йодом, помогают поддерживать работу щитовидной железы. Но важно включать в рацион и продукты, содержащие селен, без которого йод не усваивается, например, бразильские орехи, рассказала врач Юлия Смирнова. По ее словам, для усвоения йода и выработки гормонов щитовидной железе нужен полный набор нутриентов омега-3, содержащийся в жирной рыбе, льняном масле, в грецких орехах. Также важны витамины. Витамин D3, которого много в яичных желтках, в печени трески, в жирной рыбе, магний в тыквенных семечках, в шпинате, в гречке и в какао, кальций в кунжуте, в твердом сыре, в твороге и в миндале. Также важны цинк, витамины А, Е и витамины группы В. При этом нужно помнить, что избыток йода может приводить к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы. Назначать себе йод самостоятельно нельзя. Сначала нужно сдать анализ на ТТГ и антитела. Курс доллара на сегодня 73.44, курс евро 84.17. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы, особенно начинающие, свято верят, что их машина отдыхает, совершая короткие городские набеги до магазина, офиса или детского сада. Но так ли это на самом деле, или это лишь приятное заблуждение? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: На первый взгляд, короткие поездки с минимальными нагрузками кажутся безобидными для вашего двигателя. Однако, вопреки ожиданиям, именно частые короткие пробеги, менее 10-15 километров, могут ускорить износ двигателя. Причина в том, что сердце вашего автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры, в процессе чего не сгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая тем самым его вязкость. А вязкость масла критически важна для смазки, то есть защиты от трения и легкого запуска. Чем чаще короткие поездки, тем быстрее масло теряет свои свойства. Также непрогретый двигатель способствует еще и образованию конденсата, который смешивается с маслом. Хотя современные масла, конечно, могут справиться с небольшим количеством влаги, а вот при постоянных коротких поездках ее объем может стать критическим, образуя таким образом эмульсию, снижающую защитные функции и ускоряющую износ. Кроме того, частые холодные пуски и работа в режиме прогрева приводят еще и к образованию нагара на поршнях, кольцах, клапанах и свечах, что со временем может вызывать залегание колец, падение компрессии и увеличение расхода масла. Эти проблемы развиваются незаметно, пока не появляются серьезные симптомы. Поэтому владельцам автомобилей, часто совершающих короткие поездки, необходимо уделять повышенное внимание обслуживанию своего транспортного средства. Важно использовать качественное масло и сокращать интервалы его замены. Для городского режима эксплуатации чаще всего рекомендуют менять масло каждые 7-8 тысяч километров, а не по максимальному интервалу производителя. Регулярное обслуживание также поможет еще и вовремя обнаружить проблемы с маслом и двигателем. Помните это.
0: Автонапоминалка.
1: Также следует принимать во внимание, что для автомобильного аккумулятора нет ничего хуже, чем частые короткие поездки, сопровождающиеся холодными пусками двигателя. Каждый пуск – это стресс для вашей батареи, требующий огромного пускового тока, который особенно велик при низких температурах, когда масло становится вязким. Генератор призван восстановить эту энергию, но при поездках продолжительностью всего 5-10 минут он попросту не справляется с задачей. Это приводит к хроническому недозаряду аккумулятора, постепенному снижению его заряда и ускоренному образованию сульфатных отложений на пластинах. Эти отложения, в свою очередь, блокируют рабочие поверхности, делая их неэффективными, и в разы сокращают срок службы батареи. Таким образом, даже свежий аккумулятор может начать давать сбои после нескольких недель вот таких вот условий эксплуатации. Явные признаки того, что ваш аккумулятор страдает, включают медленный запуск двигателя, особенно после ночной стоянки, тусклое освещение фар на холостом ходу и появление предупреждений на приборной панели. Игнорировать эти сигналы попросту опасно, ведь, например, зимой разряженная батарея может подвести в самый неподходящий момент. По закону подлости, понимаете, да? Современные автомобили, конечно, адаптированы к различным условиям, но физические законы остаются неизменными. Двигатель, работающий большую часть времени в непрогретом состоянии, изнашивается быстрее. Да и аккумулятору приходится несладко, как вы уже поняли. Таким образом, короткие поездки, кажущиеся незначительными, в долгосрочной перспективе оказывают на автомобиль более негативное влияние, чем, например, регулярные и длительные пробеги. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России выступили с предупреждением странам НАТО. Дальнейшее их открытое участие в украинском конфликте может привести к резкой катастрофической эскалации ситуации. Москва при этом подчеркивает приверженность дипломатического пути разрешения напряженности и не отказывается от контактов с Европой, однако воспринимает ее как сторону, прямо заинтересованную в поражении России на Украине, что европейцы и сами открыто позиционируют. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают стремление Европы усилить свое присутствие в Украине, Молдавии, Армении, а также на расширении НАТО благодаря вступлению Финляндии и Швеции. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, для обеспечения всеобъемлющей безопасности в Европе и мире Западу придется вернуться к предметному обсуждению инициатив России по ее новой справедливой архитектуре. Российский зерновой рынок готовится к старту нового сельскохозяйственного сезона. Прогнозируемый урожай зерна предположительно останется на том же уровне, что и в прошлом году. В диапазоне от 138 до 144 миллионов тонн. Формирование урожая нынешнего года в России происходит в условиях погодных аномалий, которые наблюдаются во многих регионах. Несмотря на это, страна продолжит курс на обеспечение продовольственной безопасности. Ключевой проблемой остаются огромные переходящие запасы. С прошлого года на складах скопилось почти 25 миллионов тонн зерна. Этот балласт уже тянет цены вниз. Если его не удастся реализовать до начала новой уборочной, рынок окажется под двойным давлением старых запасов и нового урожая. Новая программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства начнет работать с 1 июля. Заемные средства представители делового сообщества смогут привлекать по ставке, равной ключевому показателю Банка России, который был снижен, напомню, в 9-й раз подряд. Добавлю, Совет директоров Банка России принял решение вновь снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Продолжающееся снижение одного из основных показателей, конечно, на руку бизнесу и идет на пользу инвестиционной активности. Лимиты по программе, которая стартует в ближайшее время до 150 миллиардов рублей. Новый инструмент крупнее нынешнего и допускает финансирование текущих оборотных задач, то есть закупку сырья, пополнение склада и расчеты с поставщиками. Около 600 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений. Как отмечает социальный фонд, механизм может быть осуществлен единовременной выплатой либо срочной пенсионной выплатой. Для оформления заявления необходимо обратиться в то учреждение, где находятся пенсионные накопления – Социальный фонд России или Внегосударственный пенсионный фонд. Это позволяет гражданам получить свои средства в удобной для них форме. Важно отметить, что такие выплаты являются частью пенсионной реформы, направленной на улучшение финансового положения граждан в возрасте. В условиях экономической нестабильности единовременные выплаты могут стать значительной поддержкой для многих семей. В то же время обсуждается продолжение по изменению сроков индексации страховых пенсий, что также может повлиять на будущие выплаты и условия для пенсионеров. Будущие выплаты и условия для пенсионеров. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама на радиопортал. В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Но credo tu nei miracoli, fino a quando non senti.

0: for sempre.
1: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Я вышел с огня, теперь я иду, не глядя назад. И знаю, мой путь — это Божий взгляд.
1: Портал — это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
2: Радиопортал.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Признаки того, что США начинают как-то поддаваться нажиму Европы в украинском направлении, были заметны уже какое-то время назад, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, европейцы пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для Зеленского и его вооруженных сил, заявил Лавров. Все, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, отметил дипломат. Вооруженные силы Украины, неся поражение на линии боевого соприкосновения, сделали ставку на терроризм и нанесение ударов глубоко в тыл России. Это, в свою очередь, заявил военный эксперт Андрей Марочка. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами России, Азовским и Черными морями. Тем временем российские военные взяли под огневой контроль часть Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, объединяющем Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Также наши штурмовые подразделения продолжают успешное продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР. За сутки от украинских боевиков освобождено 53 здания. Мошенники на популярных площадках объявлений и в соцсетях предлагают россиянам строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных. Продавцы объясняют это якобы ликвидацией склада или остатками от крупного объекта. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для якобы фиксации цены или оформления доставки, после чего продавец исчезает. Целевой группой такой схемы являются дачники, владельцы загородных участков, те, кто планирует ремонт. Схема актуальна для июня, поскольку в этом месяце традиционный старт масштабных строительных и ремонтных работ. Россиянам советуют никогда не вносить предоплату на сайтах объявлений, если не видели товар и продавца вживую. Лекарства могут утратить эффективность, если хранить их при высокой температуре. Оптимальная не превышает 25 градусов, сообщил фармацевт Денис Борозденко. Он пояснил, что идеальное место – это закрытые полки шкафов на северной стороне дома. Если дома есть дети, то полка должна быть вне их досягаемости. Если в квартире жарко, а кондиционера нет, лучше переместить аптечку в холодильник. Категорически нельзя оставлять лекарства на подоконнике, хранить их на кухне, рядом с плитой, духовкой или микроволновкой, оставлять аптечку в машине и также нежелательно оставлять ее в ванной. При нарушении правил хранения суспензии могут утратить эффективность. Также возможно повышение риска бактериального размножения. Курс доллара на сегодня 73.44, курс евро 84.17. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы, особенно начинающие, свято верят, что их машина отдыхает, совершая короткие городские набеги до магазина, офиса или детского сада. Но так ли это на самом деле, или это лишь приятное заблуждение? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: На первый взгляд, короткие поездки с минимальными нагрузками кажутся безобидными для вашего двигателя. Однако, вопреки ожиданиям, именно частые короткие пробеги, менее 10-15 километров, могут ускорить износ двигателя. Причина в том, что сердце вашего автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры, в процессе чего несгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая тем самым его вязкость. А вязкость масла критически важна для смазки, то есть защиты от трения и легкого запуска. Чем чаще короткие поездки, тем быстрее масло теряет свои свойства. Также непрогретый двигатель способствует еще и образованию конденсата, который смешивается с маслом. Хотя современные масла, конечно, могут справиться с небольшим количеством влаги, а вот при постоянных коротких поездках ее объем может стать критическим, образуя таким образом эмульсию, снижающую защитные функции и ускоряющую износ. Кроме того, частые холодные пуски и работы в режиме прогрева приводят еще и к образованию нагара на поршнях, кольцах, клапанах и свечах, что со временем может вызывать залегание колец, падение компрессии и увеличение расхода масла. Эти проблемы развиваются незаметно, пока не появляются серьезные симптомы. Поэтому владельцам автомобилей, часто совершающих короткие поездки, необходимо уделять повышенное внимание обслуживанию своего транспортного средства. Важно использовать качественное масло и сокращать интервалы его замены. Для городского режима эксплуатации чаще всего рекомендуют менять масло каждые 7-8 тысяч километров, а не по максимальному интервалу производителя. Регулярное обслуживание также поможет еще и вовремя обнаружить проблемы с маслом и двигателем. Помните это.
0: Автонапоминалка.
1: Также следует принимать во внимание, что для автомобильного аккумулятора нет ничего хуже, чем частые короткие поездки, сопровождающиеся холодными пусками двигателя. Каждый пуск – это стресс для вашей батареи, требующий огромного пускового тока, который особенно велик при низких температурах, когда масло становится вязким. Генератор призван восстановить эту энергию, но при поездках продолжительностью всего 5-10 минут он попросту не справляется с задачей. Это приводит к хроническому недозаряду аккумулятора, постепенному снижению его заряда и ускоренному образованию сульфатных отложений на пластинах. Эти отложения, в свою очередь, блокируют рабочие поверхности, делая их неэффективными и в разы сокращают срок службы батареи. Таким образом, даже свежий аккумулятор может начать давать сбои после нескольких недель вот таких вот условий эксплуатации. Явные признаки того, что ваш аккумулятор страдает, включают медленный запуск двигателя, особенно после ночной стоянки, тусклое освещение фар на холостом ходу и появление предупреждений на приборной панели. Игнорировать эти сигналы попросту опасно, ведь, например, зимой разряженная батарея может подвести в самый неподходящий момент. По закону подлости, понимаете, да? Современные автомобили, конечно, адаптированы к различным условиям, но физические законы остаются неизменными. Двигатель, работающий большую часть времени в непрогретом состоянии, изнашивается быстрее. Да и аккумулятору приходится несладко, как вы уже поняли. Таким образом, короткие поездки, кажущиеся незначительными, в долгосрочной перспективе оказывают на автомобиль более негативное влияние, чем, например, регулярные и длительные пробеги. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к подготовке к выборам в Госдуму, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что МИД России традиционно уделяет большое внимание организации выборов среди граждан России, проживающих или находящихся за рубежом. По словам Захаровой, в МИДе страны развернута масштабная работа по подготовке к предстоящим выборам. Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано порядка 350 участков. В Воронеже задержан гражданин России 2005 года рождения, причастный к противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины. Установлено, что фигурант в Telegram был завербован украинскими спецслужбами по заданию куратора за материальное вознаграждение. Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварии на энергетических объектах, сообщила компания «Крымэнерго». Часть Крыма была обесточена из-за повреждений в электрических сетях. Аварийно-восстановительные работы идут. Ограничения подачи света будут действовать по регионам Крыма. Тем временем бронирование мест приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня по 1 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста. Проблемы его усугубились после плохих результатов лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых его партия лишилась свыше 1500 мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали Стармера покинуть пост. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Интернет-энциклопедия RuWiki ко Дню памяти и скорби запустила спецпроект «Летопись утрат», посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной. Проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. Курс доллара на сегодня 73.44, курс евро 84.17. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Și să spun că avem...

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин отметил готовность большинства стран мира бороться с неонацизмом. По словам главы государства, международное сообщество в большинстве своем разделяет российские ценности. Как отметил президент, сегодня крайне важно объединить мировое сообщество для борьбы с ксенофобией, неонацизмом и русофобией. Подчеркнута также необходимость защиты исторической правды о Второй мировой войне. Владимир Путин также отметил, все парламентские партии России придерживаются единой патриотической позиции, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции и сосредотачивает свое внимание на воспитании молодого поколения. Президент России подчеркнул, конфликта на Украине не случилось. Если бы там не пытались разорвать историю на части и возродить нацизм на исторических территориях Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дистоплива по завышенным ценам. Надзорное ведомство начало сотрудничество с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции топливом. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им предстоит проверить соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе и нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Минэнерго, в свою очередь, подчеркивает, ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. Федеральные антимонопольные службы также указывали, для обеспечения внутреннего рынка принимаются все необходимые меры. МРТ в России с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Как отмечают в Минздраве, изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики, поскольку пациенты смогут быстрее получать необходимые медицинские услуги. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Не стоит путать МРТ с классическим рентгеном или КТ. Для последних направление остается строгим требованием. Медицинские работники, в свою очередь, выражают мнение, что свободный доступ к МРТ может спровоцировать волну гипердиагностики. Многие попытаются, что называется, просветить мозг при малейшей головной боли. Врачи опасаются, что коммерческие клиники начнут навязывать лишние протоколы обследования тем, кому они не нужны по медицинским показателям. В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. На участие в тестах, которые продлятся до 25 июня, зарегистрировано более 100 тысяч человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Экзамены пройдут почти в 2500 экзаменационных пунктов. Они открыты во всех российских регионах и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку – почти 43 тысячи человек. Резервные дни, напомню, позволяют выпускникам сохранить возможность поступления в вузы даже при возникновении непредвиденных обстоятельств во время основной экзаменационной кампании. Такая система делает процедуру итоговой аттестации более гибкой и обеспечивает дополнительный доступ к образовательным и карьерным траекториям для тысяч российских абитуриентов. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
4: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
5: СКС «Лада».
8: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел!

0: Реклама на радиопортал. В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин отметил готовность большинства стран мира бороться с неонацизмом. По словам главы государства, международное сообщество в большинстве своем разделяет российские ценности. Как отметил президент, сегодня крайне важно объединить мировое сообщество для борьбы с ксенофобией, неонацизмом и русофобией. Подчеркнута также необходимость защиты исторической правды во Второй мировой войне. Владимир Путин также отметил, все парламентские партии России придерживаются единой патриотической позиции, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции и сосредотачивает свое внимание на воспитании молодого поколения. Президент России подчеркнул, конфликта на Украине не случилось. Если бы там не пытались разорвать историю на части и возродить нацизм на исторических территориях Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Заключение антиконкурентного соглашения направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дистоплива по завышенным ценам. Надзорное ведомство начало сотрудничество с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции топливом. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им предстоит проверить соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе и нефтебаз, нефтехимии, хранилища автозаправочных станций. Минэнерго, в свою очередь, подчеркивает, ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. Федеральные антимонопольные службы также указывали, для обеспечения внутреннего рынка принимаются все необходимые меры. МРТ в России с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Как отмечают в Минздраве, изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики, поскольку пациенты смогут быстрее получать необходимые медицинские услуги. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Не стоит путать МРТ с классическим рентгеном или КТ. Для последних направление остается строгим требованием. Медицинские работники, в свою очередь, выражают мнение, что свободный доступ к МРТ может спровоцировать волну гипердиагностики. Многие попытаются, что называется, просветить мозг при малейшей головной боли. Врачи опасаются, что коммерческие клиники начнут навязывать лишние протоколы обследования тем, кому они не нужны по медицинским показателям. В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. На участие в тестах, которые продлятся до 25 июня, зарегистрировано более 100 тысяч человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Экзамены пройдут почти в 2500 экзаменационных пунктов. Они открыты во всех российских регионах и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку – почти 43 тысячи человек. Резервные дни, напомню, позволяют выпускникам сохранить возможность поступления в вузы даже при возникновении непредвиденных обстоятельств во время основной экзаменационной кампании. Такая система делает процедуру итоговой аттестации более гибкой и обеспечивает дополнительный доступ к образовательным и карьерным траекториям для тысяч российских абитуриентов. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы, особенно начинающие, свято верят, что их машина отдыхает, совершая короткие городские набеги до магазина, офиса или детского сада. Но так ли это на самом деле, или это лишь приятное заблуждение? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: На первый взгляд, короткие поездки с минимальными нагрузками кажутся безобидными для вашего двигателя. Однако, вопреки ожиданиям, именно частые короткие пробеги, менее 10-15 километров, могут ускорить износ двигателя. Причина в том, что сердце вашего автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры, в процессе чего не сгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая тем самым его вязкость. А вязкость масла критически важна для смазки, то есть защиты от трения и легкого запуска. Чем чаще короткие поездки, тем быстрее масло теряет свои свойства. Также непрогретый двигатель способствует еще и образованию конденсата, который смешивается с маслом. Хотя современные масла, конечно, могут справиться с небольшим количеством влаги, а вот при постоянных коротких поездках ее объем может стать критическим, образуя таким образом эмульсию, снижающую защитные функции и ускоряющую износ. Кроме того, частые холодные пуски и работа в режиме прогрева приводят еще и к образованию нагара на поршнях, кольцах, клапанах и свечах, что со временем может вызывать залегание колец, падение компрессии и увеличение расхода масла. Эти проблемы развиваются незаметно, пока не появляются серьезные симптомы. Поэтому владельцам автомобилей, часто совершающих короткие поездки, необходимо уделять повышенное внимание обслуживанию своего транспортного средства. Важно использовать качественное масло и сокращать интервалы его замены. Для городского режима эксплуатации чаще всего рекомендуют менять масло каждые 7-8 тысяч километров, а не по максимальному интервалу производителя. Регулярное обслуживание также поможет еще и вовремя обнаружить проблемы с маслом и двигателем. Помните это.
0: Автонапоминалка.
1: Также следует принимать во внимание, что для автомобильного аккумулятора нет ничего хуже, чем частые короткие поездки, сопровождающиеся холодными пусками двигателя. Каждый пуск – это стресс для вашей батареи, требующий огромного пускового тока, который особенно велик при низких температурах, когда масло становится вязким. Генератор призван восстановить эту энергию, но при поездках продолжительностью всего 5-10 минут он попросту не справляется с задачей. Это приводит к хроническому недозаряду аккумулятора, постепенному снижению его заряда и ускоренному образованию сульфатных отложений на пластинах. Эти отложения, в свою очередь, блокируют рабочие поверхности, делая их неэффективными, и в разы сокращают срок службы батареи. Таким образом, даже свежий аккумулятор может начать давать сбои после нескольких недель вот таких вот условий эксплуатации. Явные признаки того, что ваш аккумулятор страдает, включают медленный запуск двигателя, особенно после ночной стоянки, тусклое освещение фар на холостом ходу и появление предупреждений на приборной панели. Игнорировать эти сигналы попросту опасно, ведь, например, зимой разряженная батарея может подвести в самый неподходящий момент. По закону подлости, понимаете, да? Современные автомобили, конечно, адаптированы к различным условиям, но физические законы остаются неизменными. Двигатель, работающий большую часть времени в непрогретом состоянии, изнашивается быстрее. Да и аккумулятору приходится несладко, как вы уже поняли. Таким образом, короткие поездки, кажущиеся незначительными, в долгосрочной перспективе оказывают на автомобиль более негативное влияние, чем, например, регулярные и длительные пробеги. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Растаяла магия, мы медленно падаем.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушить все вокруг. Будь водой, мой

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.